Когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

качали.

0: 4 часа 47 минут.
1: ЭХР Плюс.
2: Только хиты.
0: Русский
1: танцпол. На ЭХР Плюс.

0: только хиты.
1: Сегодня будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 20 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 11 метров в секунду.
0: Номер один этой недели.

будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 20 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 11 метров в секунду.

крошка, принцесса Алла. Ночь перемен, мысли раздамана. Пока не устал, музыка играла. Кто-то курил, кого-то спирала. Это дура, дури, мара, она была, думал, улетала. В теплые края, лето, море, песок. Но мне тебя

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 7:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Р Плюс.
3: ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.

0: 7 часов 31 минута.
1: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
0: Сегодня будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 20 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 11 метров в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза. ЭХР Плюс.
2: Только хиты.

0: 41 минута.
1: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
0: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Далее.
3: Next.
4: Ты главный пола, вернуться в город и больше не прощаться.
2: Ты когда-нибудь задумывал? Какие треки сейчас на пике популярности? Каждый будний день ровно в 5 часов вечера включай Эхо Р Плюс и узнай первым, какой трек сегодня станет номером один.
0: Со мной Катя Ерофеевой.
2: Будь частью главного хит-парада страны. Голосуй за свои любимые треки на ehr.fm.
0: Вместе с Юск.
5: Топ-5 лучших предложений по выбору клиентов Юск. На первом месте письменный стол Лунтофт с возможностью обменять высоту. Юск. Отличные предложения каждый день.
6: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
0: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
7: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: Самое грандиозное бойцовское шоу «Базара 0 Fight Club» уже 12 сентября в 19.00. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Францис Розенталс встретится с бразильским Саб-Зиро. Реванш Заура Джавадова и Кристапса Зиле. Также бой Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Смотрите прямую трансляцию на базара0.live. С промокодом ЭХР получи скидку 25%.
0: Кафе с банка. Самая низкая цена в Латвии. Невероятно! 1 килограмм кофе всего от 9,99. На всех не хватит. Поторопитесь. Покупайте в салонах Кафе с банка в Сага, Рига Плаза, Тейка Плаза, Виа Юрмала Аутлет Вилледж или на Кафе с банка ЛВ.
8: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
10: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
11: OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet. Sporta bārs.
12: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
0: EHR Plus.
2: Только хиты.

0: Деньги любят ясность. От законов о кредитовании до хитрости повседневных расходов. Раскодируем мир финансов легко и без сложных терминов. По вторникам и четвергам в 10:30 слушай финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
5: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
4: Ноутбук Asus 399 евро.
5: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
4: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
6: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
7: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
8: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
9: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
10: OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. Sports. Spēle, bauda, OptiBet sporta bārs.
11: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 20 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 11 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Rīga Plaza aicina jaunāko klašu skolēnus un viņu vecākus uz drošības dienu. Mācies drošību piedzīvojot. Izzini, piedalies un izmēģini. Tiekamies 12. septembrī pulksten 12. Rīga Plaza.
0: Третью неделю хит.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 8:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

приложение Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации об

0: 8:26.
1: Там качали, громко чайки, и не случайно обречало, бьют звон, как на чайке, и нас с тобой, они качали.

0: прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
1: Сегодня будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 20 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 11 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».

0: берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
1: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
2: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
2: 8:47. EHR+.
3: ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
4: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
5: Репу Гаража ЛВ. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии.

чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецы АВТ.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
4: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
5: OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
7: EHR.FM представляет
8: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига
7: Только хиты
8: EHR Plus о погоде
7: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза
9: Сегодня будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 20 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 11 метров в секунду.
7: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 9:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: месяца без процентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
3: Kas nepiedalās izloze, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
4: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
5: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь! Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
6: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
8: Карглас ремонт, Карглас замена.
9: Анастасия, специалист Карглас.
10: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
9: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
8: Карглас

0: неделю хит-параде.
1: Мой корабль идет ко дну, и кажется, я тону. Да знаешь, точно давно тону, но возьму и снова выплыву. От громких слов до потерь, от слез до веры. В следующий день нет криков истерик и пустых ночей. Я так устала быть здесь ничей. Мы с тобой любили скандалы, татуировки, повод для драмы. Вечер одной мне так не хватало. Хотелось свалить прямо через

0: приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.
1: Номер два этой недели.
2: Все мы изначально

0: 3 месяца без процентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Далее.
3: Next.
2: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
4: Через 100 метров поверните налево.
5: Налево? Но там же тупик!
6: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
8: Еще больше товаров по ценам Зем-Зем в Мега. Рис басмати премиум 2 килограмма 5,99. И питьевая вода Аква 5 литров 65 центов. Зем-Зем цены в Мега.
9: Где деньги?
10: Деньги здесь.
9: Да где же?
10: На moneze.lv. Подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня.
11: Moneze.
10: Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.
12: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, M. Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
13: Ahoj, kaimiņ! Tu atkal auto mazgā?
14: Jā, jau trešo reizi. Lupata netīra. Esmu pilnīgi slapš. Es jau pats putās un auto joprojām netīrs.
13: Nu, veči, nu beidz čakarēties.
14: Nu, bet es pats gribu.
2: Wash Car. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts. Wash Car.
15: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
16: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
17: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
18: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
19: OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet. Sporta bārs.
20: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя. Каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
1: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу-гаража ЛВ.
2: На покрышки отличные скидки. Репу-гаража ЛВ.

0: месяца без процентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
3: Смотри, как все мои чувства.
4: Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: Дискохиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 20 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 11 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: mini-bank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Mini-bank, mini-bank.lv. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Далее.

0: ознакомься с предложением, заполни заявку. Мини-банк, мини-банк LV. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
2: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
3: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
2: Ноутбук Asus 399 евро.
3: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
2: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
4: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
1: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
5: Самое грандиозное бойцовское шоу Латвии «Базара 0 Fight» возвращается. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Францис Розенталс встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты Билеши Сервис LV.
6: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
7: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
10: Осторожно! Горит!
11: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner LV.
12: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: представляет
1: Эхо Эр Плюс. Рига 96.2. Эхо Эр Плюс. Рига.
0: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 20 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 11 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
3: Rīga Plaza aicina jaunāko klašu skolēnus un viņu vecākus uz drošības dienu. Mācies drošību piedzīvojot. Izzini, piedalies un izmēģini. Tiekamies 12. septembrī 2012. Rīga Plaza.
0: Третью неделю хит-параде.

0: «Точное время» вместе с ММК «Репос ЛВ».
1: 11:10.
0: ММК «Репос ЛВ». Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: ЭХР Плюс.
3: ПТА. ПТА. ПТА. Синтя.

в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.

0: iPhone 18 Pro no Evelatus. EHR. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.

0: блогеров и даже гриль-дуэли, дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. Рига Фуд с 10 по 12 сентября на Кипселе.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo

0: когда-нибудь задумывался, какие треки сейчас на пике популярности? Каждый будний день, ровно в 5 часов вечера, включай ЭХР Плюс и узнай первым, какой трек сегодня станет номером один.
1: Со мной Катя Ерофеевой.
0: Будь частью главного хит-парада страны. Голосуй за свои любимые треки на ehr.fm.
1: Вместе с Юск.
2: Топ-5 лучших предложений по выбору клиентов Юск. На третьем месте письменный стол Knobstrup. Юск. Отличные предложения каждый день.
3: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
4: Что это было?
5: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
6: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
2: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
7: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
8: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
9: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
10: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: продолжении «Главный русский топ». Топ-бренды 220 LV плюс участникам. Пылесосы Dyson от 319 евро. Стиральная машина Beko всего 209. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Еще больше товаров по ценам Зэм-Зэм в Мего. Вафли два вида, только 1 евро 49 центов. И лапша быстрого приготовления Маги только 45 центов. Зэм-Зэм цены в Мего.
0: Топ-бренды 220 LV плюс участникам. Телевизор Xiaomi 279 евро. Робот-пылесос 499 евро. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецы АБТ.
6: Кафе из банка. Самая низкая цена в Латвии. Невероятно! 1 килограмм кофе всего от 9,99. На всех не хватит. Поторопитесь. Покупайте в салонах Кафе из банка в Сага, Рига Плаза, Тейка Плаза, Виа Юрмала Аутлет Вилледж или на Кафе из банка ЛВ.
0: Нужно новое офисное кресло? Будет сегодня. Набор Лего? Будет сегодня. Беговая дорожка? Будет сегодня. Что бы это ни было, забирай сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
7: ЭХР.ФМ представляет
8: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
7: Только хиты.
8: ЭХР Плюс о погоде.
7: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
9: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 20 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 11 метров в секунду.
7: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
10: Rīga Plaza aicina jaunāko klašu skolēnus un viņu vecākus uz drošības dienu. Mācies drošību piedzīvojot. Izzini, piedalies un izmēģini. Tiekamies 12. septembrī 2012. Rīga Plaza.
11: EHR Plus!
12: EHR Plus!
13: Салют, это Филатов и Керес.
14: С вами Мари Краймбровис.
15: Всем привет, это Холли Флейм.
16: Это Анна Асти.
17: Это Лирик.
18: Это группа Добро.
8: EHR Plus.
7: Только хиты. Главный русский топ.
4: Всем привет, отличного дня с EHR Plus. Мы вместе, и это здорово. У микрофона Роберт Берестов, и это главный русский топ. Впереди лучшие хиты недели. Напомню, что это твой выбор на EHR.FM и в мобильной аппликации EHR. И прежде чем мы сделаем первый шаг к вершине, давай напомню, кто на прошлой неделе занял первые 5 позиций. На 5-м месте расположился Джанага. Солнце, море и смех.
7: Номер 5.

это главный русский топ, и мы вспоминаем, кто на прошлой неделе занял первые 5 позиций. На 4-й строчке расположились Филатов и Керес. Включи музыку. Ну а ступенькой выше была Мэри Гу, «Не ревной».

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 12 часов 12 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

Русский топ. Да, надо признаться, что отличный финал был у нас неделю назад. Но как будет сегодня? Давай разбираться. И на старте чарта у нас новинка. Это новый трек Басты и Моя Мишель. «Если я буду танцевать».

0: шаг за шагом, чтобы добраться до вершины главного русского топа. Вторая новинка этой недели в нашем чарте – это братья Гаязовы «Санта-Лючия». Их путь начинается с 39-го места. Ну а позиции выше – Филатов и Керес. Среди счастливых людей для них это 12-я неделя в топе.
1: Номер 38.
2: Опускается на одно место.

0: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
1: Кабритесь!
2: Гранд-финале! ЭХР!

Да, стартовая десятка в главном русском топе на этой неделе полна новинками. Только что была Люся Чеботина «Горгона». Певица рассказала о важном для нее достижении. Люся снова начала получать высшее образование. В 19 лет она окончила Гнесинское училище по факультету эстрадно-джазовый вокал-педагог. Затем она хотела начать учиться на продюсера, поступила, но обучение было платным. Поэтому пришлось отказаться от мечты

0: главный русский топ. Это главный русский топ на Эхо Р+. Мари Краймбрери с треком «Ты помнишь» сегодня теряет 5 позиций. Певица выпустила клип на данный трек и впервые выступила в качестве режиссера. Оценить работу Мари можно на YouTube. Еще один трек by India у нас прямо по курсу, и это трек «Спектакль», который сегодня также среди лучших.
1: Номер 34.
0: Новинка этой недели.

0: Русский топ.
1: Камбэк недели Тасо с Трекантаю. Для песни это 19-я неделя в чарте. И, кстати, впереди услышим еще один трек Тасо, но уже в коллаборации с Джонни. Дождись. Ну а сейчас, строчкой выше, еще одна новинка в стартовой десятке. И это Ваня Дмитриенко, «Почерк».
2: Номер 32.
0: Новинка хит-парада.

Либо с приложения Viada Latvia или Little Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о

0: прослушался до этого. Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
1: Номер 40.
2: Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать.
1: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь. Номер 39.
2: Гаязовс Бразерс. Санта-Лючия.
3: Мы топчем песок босиком. Опа, смотри, как мы чем.
1: Номер 38.
2: Филатов и Керес. Среди счастливых людей.
1: 37.
2: Люся Чеботина, Горгона.
4: Что тебя тянет ко мне, так и не понял.
1: Номер 36.
2: Бай Индия, Кавалерия.
1: Номер 35.
2: Мари Краймбрери, ты помнишь?
5: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год.
1: Номер 34.
2: И снова Бай Индия, спектакль.

0: Это главный русский топ. Меня зовут Роберт Берестов, и мы плавно переходим в топ-30. Сегодня в чарте у нас 9 новинок, один трек свое место сохраняет, 13 поднимаются, 12, к сожалению, падают, и 5 возвращаются. Будь с нами, чтобы первым узнать, кто же сегодня станет лидером. Ну а пока что 30-я позиция, и здесь Битуев, «Свадебная».
1: Номер 30
2: поднимается на 8 мест.
3: Первый вдох, первый шаг, первое слово, первое привет, первое прощай, первая радость, первая боль, первая встреча.

0: Главный русский топ.
1: Новые позиции, новые сюрпризы, старая любовь к хорошей музыке. Это главный русский топ на Эхо R+. Сегодня в чарт возвращается Вунамур с треком «Кукла». Для него это 5-я неделя в топе, и самая высокая позиция была 18-я. Делаем еще один шаг навстречу к победителю. И на 28-й позиции сегодня у нас Лилая «Лампочки».
2: Номер 28.
0: Новинка хит-парада.

0: Главный русский топ.
1: Тестостерона, Дмитрий G и Deep Summer с трека «Малыш» сегодня отступают на 6 позиций. И чтобы это исправить, всего лишь надо отправить свой лайк за данный трек или за тот, который тебе нравится на нашем портале echo.fm или в мобильной аппликации «Эхо.Р». Двигаемся дальше, и на очереди у нас «Лимба». С кем ты играешь?
2: Номер 26
0: поднимается на 5 мест.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 1:16.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Эр Плюс.
3: Главный русский топ.
1: Номер 25.
3: Опускается на 21 место.

0: Русский топ.
1: С вами Эхо Р Плюс, главный русский топ. Филатов и Керес с треком «Включи музыку» сегодня терпят громкое падение. Ну а далее, наоборот, хороший подъем. И это Родион Гордин и Евгений Лексиков. «Ты не со мной».
2: Номер 24
0: поднимается на 10 мест.

более выгодно вместе с Юск. Скидки до 60% на мебель для дома, корзины и коробки, постельное белье, шторы, полотенца, матрасы и многое другое. Покупай также на Юск.ЛВ.

0: русский топ. Ты слушаешь ЭХР Плюс. Пятница. Главный русский топ. Я Роберт Берестов. Люся Чеботина с треком «Мотив преступления» сегодня отступает на 9 позиций. Для нее это 19-я неделя в чарте, и пока что самая высокая позиция была 4-я. Сразу следом у нас лирик кассеты. Давайте слушать.
1: Номер 22.
2: Опускается на 10 мест.

0: Тони и Тасо с треком «С тобой» сегодня делают хороший рывок вверх. У них плюс 18 позиций. Они замыкают вторую десятку главного русского топа. Давай напомню, кто в ней расположился, и врываемся в топ-20.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 30.
0: Битуев.

0: 8.
1: Лилая, «Лампочки».
0: Номер 27.
1: Тестостерон, Дмитрий Джи и Deep Summer, «Малыш».
2: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас, ты меня.
0: Номер 26.
1: Лимба, «С кем ты играешь».
2: Просто стайся мне.
1: Филатов Фикерес, включи музыку.
0: Номер 24.
1: Родион Гордин и Евгений Лексиков, ты не со мной.

Джонни и Тасо с тобой. Только с тобой могу я быть собой. Только с тобой. Это главный русский топ. И мы на полпути до вершины чарта. Напомню, что на прошлой неделе лидерами стали Ханей и Миша Марвин с треком «Компас». Смогут ли они сегодня повторить данное достижение? Об этом чуть позже. Будь с нами и узнаешь это первым. Ну а на экваторе чарта сегодня у нас новинка.

0: R+. Главный русский топ. Каждый трек здесь заработал твое внимание. Это главный русский топ на Эхо R+. Мод by India и Хычо с треком Шаде сегодня опускаются на 8 позиций. Напомню, что голосовать за свой любимый хит ты можешь на нашем портале echo.fm и в мобильной аппликации Эхо R. Каждый твой голос помогает твоему фавориту звучать как можно чаще. Двигаемся дальше и строчкой выше. Филатов, Керес и СТ. Там, где рассвет.
1: Номер 18.
2: Поднимается на 8.

0: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
3: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
4: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
5: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
6: Через 100 метров... Поверните налево.
7: Налево? Но там же тупик.
8: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
9: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērci jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
10: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объема 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецы АВТ.
11: Кафесбанка. Самая низкая цена в Латвии. Невероятно! 1 килограмм кофе всего от 9,99. На всех не хватит. Поторопитесь. Покупайте в салонах Кафесбанков Сага, Рига Плаза, Тейка Плаза, Виа Юрмала Аутлет Вилледж или на Кафесбанка ЛВ.
12: Ты когда-нибудь задумывался, какие треки сейчас на пике популярности? Каждый будний день ровно в 5 часов вечера включай ЭХР Плюс и узнай первым, какой трек сегодня станет номером один.
11: Со мной Катей Ерофеевой.
12: Будь частью главного хит-парада страны. Голосуй за свои любимые треки на ehr.fm.
11: Вместе с Юск.
13: Топ-5 лучших предложений по выбору клиентов Юск. На 4-м месте обеденный стол Бейструп. Юск. Отличные предложения каждый день.
14: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
15: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
16: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
17: Главный русский топ.
18: Номер 17.
17: Возвращение.

0: Русский топ. Джарахов с треком Prime сегодня делает камбэк спустя 5 недель. И он снова врывается в борьбу за звание лучшего трека недели. Далее у нас громкий подъем, и это Нола в колонках.
1: Номер 16.
2: Поднимается на 20 мест.

0: Русский топ. От 40-го до 1-го места мы идем вместе. Это главный русский топ на Эхо R+. Дана Та с треком «Млечный путь» сегодня опускается на 7 позиций. Самая высокая строчка у этого трека была 8-я. Сразу следом еще один камбэк, и это «Five Star Family» и «Fargo». Перемотай.
1: Номер 14.
2: Возвращение.

0: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
6: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
7: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
8: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
9: ehr.fm представляет
10: ehr+. Рига 96.2.
9: Только хиты.
11: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
12: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 20 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 11 метров в секунду.
11: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
9: Главный русский топ.
13: Номер 13.
9: Поднимается на два места.
14: Да ну.

0: ко дну.
1: Главный русский топ.
2: Холли Флейм с треком «Тону» сегодня поднимается на две строчки. Ну а следом за ним Леонид Руденко. «Нас не догонят».
3: Номер 12.
1: Опускается на

0: солнце, море и смех. Сегодня замыкает вторую десятку, хотя на той неделе прогноз был куда лучше. Но что поделать? Давай напомню тебе, кто на какой позиции расположился до этого. И врываемся в топ-10.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 20.
0: Раса, плачешь под луной. Мод by India и Хычо.

0: Five Star Family и Fargo. Перемотай.
1: Номер 13.
0: Holy Flame. Тону.
2: Тону, тону.
0: Леонид Руденко, «Нас не догонят».
1: Номер 11.
0: Джанага, «Солнце, море и смех». Алоха, амигос, всем, кто вместе с нами. Это главный русский топ, и впереди ударная десятка. На прошлой неделе лидерами стали Ханей и Миша Марвин с треком «Компас». Смогут ли они и сегодня удержать это звание, узнаем

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 2:20.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Главный русский топ.
1: Номер 9.
2: Поднимается на 14 мест.

0: te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim. Armāns Rimi karti kafijas pupiņas lavatsa 2 veidi 1 kilograms. 17,99 €. Grauzdētas sālītas pistācijas frunika 1 kilograms 12,59 €. Tualetes papīrs zeva everyday 32 rulļi 8,99 €. Rimi. У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. Sia Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
1: Размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба Latvijas Smaizniekus Lielmaize имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maizniekus.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
3: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com и...

0: Или звоните 2844 1166.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
2: Еще больше товаров по ценам ZEM-ZEM в Мега. Рис басмати премиум 2 кг 5,99 и питьевая вода Аква 5 литров 65 центов. ZEM-ZEM цены в Мега.
3: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
4: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
3: Ноутбук Asus 399 евро.
4: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
3: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.

0: Плюс главный русский топ, лучшие хиты недели, и в этом списке сегодня лирик аутентичная. Но позиции выше. Нити Дила, Родео.
1: Номер два.
2: Поднимается на 8.

0: Родео номер 2 сегодня. Давай напомню, кто и на каких позициях расположился в лучшей десятке и проиграю тебе лидера.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 10.
0: Нюша, время любить.
3: Время любить. Время дышать. Время творить.
2: Номер 9.
0: Мэри Гу, настоящие.
3: Все дороги ведут наши встречи.
2: Номер 8.
0: Коля Фанк, Фурс и Тинтин. Не дано. Нюша, полар.

0: Рекорд «Газ». Я газую, когда нету,
1: газую, когда есть. Номер три.
0: Лирик «Аутентичная».
1: Номер два.
0: «Нити дела»

0: русский топ. Это главный русский топ на ЭХР Плюс. И прямо сейчас ответ на главный вопрос: кто же сегодня лидер? С подъемом на 15 позиций Севиль, Артик и Асти достигают своей цели. Трек «Бриллиант» становится лучшим из лучших. На этом я, Роберт Берестов, закрываю чарт. Желаю вам отличного дня, любите музыку и еще услышимся.
1: Номер один
2: поднимается на 15 мест.

0: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
1: Репу Гаража ЛВ. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии.

0: вопрос и даже гриль-дуэли, дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. Рига Фуд с 10 по 12 сентября на Кипселе.
1: EHR Cabritis. Laime iPhone 18 Pro no Evelatus. EHR.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецы АБТ.
3: Деньги любят ясность. От законов о кредитовании до хитрости повседневных расходов. Раскодируем мир финансов легко и без сложных терминов. По вторникам и четвергам в 10:30 слушай финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.
4: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
7: EHR.FM представляет
8: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига.
7: Только хиты.
8: EHR Plus о погоде.
7: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
9: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 20 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 11 метров в секунду.
7: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 3:22.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: ознакомься с предложением, заполни заявку. Мини-банк, мини-банк. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
2: Не говори, что мы опоздали.
3: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
1: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
4: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
5: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
4: Ноутбук Asus 399 евро.
5: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
4: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
6: Кафе из банка. Самая низкая цена в Латвии. Невероятно! 1 килограмм кофе всего от 9,99. На всех не хватит. Поторопитесь. Покупайте в салонах Кафе из банка в Сага, Рига Плаза, Тейка Плаза, Виа Юрмала Аутлет Вилледж или на Кафе из банка ЛВ.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Rīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
8: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
9: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: часа 39 минут.
1: Эхо РК, брейтесь!

0: приложением заполни заявку.
1: Мини-банк, мини-банк LV.
0: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
2: Далее.
3: Next. Прощай, пусть в городе гаснут огни по ночам.
2: Ты когда-нибудь задумывался, какие треки сейчас на пике популярности? Каждый будний день ровно в 5 часов вечера включай Эхо Эр Плюс и узнай первым, какой трек сегодня станет номером один.
4: Со мной Катей Ерофеевой.
2: Будь частью главного хит-парада страны. Голосуй за свои любимые треки на ehr.fm.
4: Вместе с Юск.
5: Топ-5 лучших предложений по выбору клиентов Юск. На 5-м месте кресло для гейминга Voyens. Юск. Отличные предложения каждый день.
6: Винни и устающие с Tomorrowland.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 4 часа 19 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: ЭХР Плюс.
3: Новинка хит-парада.

0: месяца без процентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Далее.
1: Next.
3: Топ-бренды 220 LV плюс участникам. Пылесосы Dyson от 319 евро. Стиральная машина Beko всего 209. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
4: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autopar Strade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе

0: 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
1: Номер 2.

0: автозаправочных станциях «Яда». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
1: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.
2: Отличная музыка и в продолжении вместе с «Репу Гаража ЛВ».
3: Шиномонтаж и торговля. «Репу Гаража ЛВ».

0: месяца без процентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: В продолжении ТОП-5 в 5.
3: Со мной, Катей Ерофеевой.

0: šeit, kur katru darba dienu mēs atklāsim tev jauno EHR kabriķa lokāciju.
1: Nofočēji kabriķi! Liec bildi Instagram storijā vai sūti foto uz WhatsApp 20 00 96 20.
0: 18. septembrī raidījumā EHR Top 40 izlozēsim vienu laimīgo, kurš tiks pie jaunā iPhone 18 Pro. EHR kabriķis
1: Grand Finale. Kā tiks pie iPhone 18 Pro? Uzzini vairāk ehr.fm. EHR. Balva nodrošina Evelatus.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
3: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
4: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
3: Ноутбук Asus 399 евро.
4: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
3: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
1: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
5: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецы АБТ.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Teici un veiksmi uztiersies! Uzzini vairāk e-top LV!
7: No 9. līdz 22. septembrim Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 € un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 €.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR.fm представляет
0: EHR Plus. Рīga 96,2.
1: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
10: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 19 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
0: Rīga Plaza aicina jaunāko klašu skolēnus un viņu vecākus uz drošības dienu. Mācies drošību piedzīvojot. Izzini, piedalies un izmēģini. Tiekamies 12. septembrī pulksten 12. Rīga Plaza. EHR Plus.
1: Топ 5.
11: Всем пятничный привет и самого классного настроения в этот вечер, который начинаем вместе на EHR Plus. Меня зовут Катя Ерофеева. Будем слушать лучшие хиты этого дня, и я надеюсь, что в пятерке будет и ваш фаворит. Поехали! На 5-й строчке Джонни и Тассо. С тобой.
0: Номер

0: ХР Плюс.
1: Топ-5.
0: Только что с нами в топ-5 была Мэри Гу с треком «Не ревнуй». И это четвертая строчка. Всего неделю назад у Мэри вышла новинка. Это красивый трек под названием «Искра». И, как всегда, комплименты Мэри за ее стихи. Кстати, если вы не знали, она даже выпустила сборник собственных стихов. Далее в топ-5 будет трек, который в рамках чарта прозвучит впервые. Добро пожаловать! Филатов, Кэрос и Эсте. «Там, где рассвет». Третья строчка далее. Номер 3.
1: Новинка хит-парада.

среди лучших треков дня была Люся Чеботина с треком «По барабану». Почетное второе место. Ну и в лидерах Люся уже побывала неоднократно. Но сегодня на первой строчке будет Минаева. И прежде чем услышим главный трек дня, я напомню, что у Минаевой есть и новинка. В конце августа у нее вышла работа «Недостоин», которая точно достойна вашего внимания. Ну что, слушаем номер один. Минаева «Больше, чем сильно». Победитель в топ-5. Спасибо за ваши лайки в мобильном приложении «Эхо Р» и до встречи в понедельник. С вами была Катя Ерофеева. Всем отличных выходных, удачи и пока!

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 5 часов 16 минут. ММК

0: 5 предложений недели от Юск. На 5-м месте кресло для гейминга Voyance. На 4-м месте обеденный стол Bistrup. На 3-м месте письменный стол Knabstrup. На 2-м месте подушка Notodden. И на 1-м месте письменный стол Luntoft с возможностью менять высоту. Открой для себя топ-5 предложений этой недели в магазинах Юск и на Юск.ЛВ. Юск. Отличные предложения для твоего дома.
1: Эхо Air Plus. Только

0: услышишь дальше. Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
1: Через 100 метров поверните налево.
2: Налево? Но там же тупик!
3: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
0: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
4: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
5: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.

0: кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. Рига Фуд с 10 по 12 сентября на Кипселе.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все.

0: еще больше товаров по ценам Зэм-Зэм в Мего. Вафли два вида, только 1 евро 49 центов. И лапша быстрого приготовления Магги только 45 центов. Зэм-Зэм цены в Мего.
1: Где деньги?
2: Деньги здесь.
1: Да где же?
2: На moneza.lv. Подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня. Moneza, Moneza, Moneza. Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.
3: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
4: Zināt, kā rajiem? Brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV!
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: 10. Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tās ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu, izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē rogainīgi.lv onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federāciju padome.
8: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
1: Репу Гаража ЛВ. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии.
2: ЭХР Плюс.
3: Только хит.

0: что ты услышишь дальше.
1: У меня сердце пылает, горит.
2: В кафе из банка самая низкая цена в Латвии. Невероятно! 1 килограмм кофе всего от 9,99. На всех не хватит, поторопитесь. Покупайте в салонах кафе из банков Сага, Рига Плаза, Тейка Плаза, Виа Юрмала Аутлет Вилледж или на кафе из банка ЛВ.
3: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
4: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
3: Ноутбук Asus 399 евро.
4: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
3: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
5: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1+1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
6: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 19 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Рига Плаза aicina jaunāko klašu skolēnus un viņu vecākus uz drošības dienu. Mācies drošību piedzīvojot. Izzini, piedalies un izmēģini. Tiekamies 12. septembrī 2012. Rīga Plaza.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 6:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: ЭХР Плюс.
3: ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.

0: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Here we go! Būs, ka tu uzlišaš daļšē. Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
3: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
6: Что это было?
7: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
8: Самое грандиозное бойцовское шоу «Базара 0 Fight Club» уже 12 сентября в 19.00. Даник Весненок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Францис Розенталс встретится с бразильским Саб-Зиро. Реванш Заура Джавадова и Кристапса Зиле. Также бой Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Смотрите прямую трансляцию на базара0.live. С промокодом ЭХР получи скидку 25%.
9: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaidas līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
10: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
11: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
12: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.

0: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Daļie!
3: Next!
4: Топ-бренды 220 LV плюс участникам. Пылесосы Dyson от 319 евро. Стиральная машина Beko всего 209. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
5: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
6: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Топ-бренды 220 LV плюс участникам. Телевизор Xiaomi 279 евро. Робот-пылесос 499 евро. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
7: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
8: Ahoj, kaimiņ! Tu atkal auto mazgā?
9: Jā, jau trešo reizi. Lupata netīra. Esmu pilnīgi slapš. Es jau pats putās un auto joprojām netīrs.
8: Nu, veči, nu beidz čakarēties.
9: Nu, bet es pats gribu.
10: Wash Car. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
11: Wash Car.
4: Нужно новое офисное кресло? Будет сегодня. Набор Лего? Будет сегодня. Беговая дорожка? Будет сегодня. Что бы это ни было, забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
12: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
13: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5% pusotrs litrs 1 eiro 15 centi. Un sausās brokastis Nestle divi veidi 375 grami 2 eiro 99 centi.
12: Loterijas atļaujas numurs 9053.
14: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: 6:48.
1: ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупай дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя. Каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
0: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу-гаража ЛВ.
2: На покрышки отличные скидки. Репу-гаража ЛВ.

0: Tās ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
1: Где деньги?
2: Деньги здесь.
1: Да где же?
2: На moneza.lv. Подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня. Moneza, Moneza, Moneza. Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.
3: А размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
3: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
3: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotereya.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
4: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
5: EHR.FM представляет
6: EHR Plus. Рига 96,2.
5: Только хиты.
7: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 19 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

0: Робертом Берестовым.
1: Привет и добро пожаловать на самый большой радиотанцпол страны. Это топ-20 русского танцпола. У микрофона Роберт Берестов и впереди двадцатка самых актуальных клубных треков. На старте топа сегодня у нас новинка. Это «Баста» и «Моя Мишель». «Если я буду танцевать».
0: Номер 20.

0: на 3 позиции и рискует выбыть из топ-20 русского танцпола. Давай напомню тебе, кто на прошлой неделе занял первые 3 позиции. И продолжим.
1: Топ-3 прошлой недели.
2: Номер 3.
0: Holy Flame.

0: 1.
1: Леонид Руденко, «Нас не догонят». Клубная музыка живет своей жизнью, и пятница — ее главный день. Это ТОП-20 русского танцпола. Сегодня на протяжении всего пути тебя ожидают 7 падений, 9 подъемов, 3 трека, которые свои места сохранили, и

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

это ТОП-20 русского танцпола, и только что вместе с нами были Саби и Мия Бойко, базовый минимум. Недавно у Саби случилось небольшое ДТП. Девушка-самокатчица не справилась с управлением и врезалась в бампер Мерседеса. После чего, конечно же, девушка расплакалась, а Сабина успокоила ее и добавила, что сама решит вопрос с ремонтом машины. Ох уж эти водители самокатов. Раскачиваем наш танцпол до 129 ударов в минуту. И на очереди у нас Горилла Зиппо, Александр Попов.

приложения Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о

0: танцпола.
1: Ты в центре звука, это топ-20 русского танцпола. Джонни в детстве был поклонником Майкла Джексона. По словам певца, он взахлеб слушал своего кумира.

0: сядь. 10 предыдущих позиций.
1: Номер 20.
2: Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать.
1: Если я буду танцевать, то так с тобой моя любовь. Номер 19.
2: Филатов и Керес. Среди счастливых людей.
1: Номер 18.
2: Зиверт, Эвер и Директор Рилс. Давай на самый верх.

0: 14.
1: Холли Флейм, Любочка.
0: Номер 13.
1: Филатов и Керес. Включи музыку.

0: 20 русского танцпола.
1: Идеальный саундтрек для тебя и твоей тусовки. Он здесь, в топ-20 русского танцпола. Bear Wolf с треком «Феникс» сегодня поднимается на 5 позиций. Если ты хочешь, чтобы твое фестивальное, развлекательное настроение тоже устремилось вверх, тогда сегодня отправляйся в ночной клуб.

0: Кова танцпола на Эхо Р Плюс. Зиверт Газ сегодня поднимается на одну позицию. Ей помогли твои голоса, ваши голоса, которые вы оставляете на нашем портале echoR.fm и в мобильной аппликации Эхо Р. Двигаемся дальше, и на очереди у нас Мод by India и Хычо Шаде.
1: Номер 6.
2: Опускается на 2 места.

0: что у нас на первом месте сегодня. Перед тем, как я его проиграю, давай напомню, кто расположился с 10 по 2 строчку.
1: 10 предыдущих позиций.
2: Номер 10.
0: Айова, мы.
3: Если нет, твоя невеста, положи на место.
2: Номер 9.
0: Бэр Вульф, Феникс. Мия Бойко, Экспонат.

0: движения. Лидером топ-20 русского танцпола снова становится Леонид Руденко «Нас не догонят». Для трека это 17-я неделя в топе. На этом я, Роберт Берестов, закрываю чарт и напомню, что сегодня все дороги ведут в Coyote Fly. Там за пультом Маркус Рива и Армана Вейру. Отличного вам вечера, любите музыку и еще услышимся.
1: Номер один.
2: Место сохраняет.

0: European Hit Radio.
1: Главный танцпол страны. Русский танцпол.
0: ЭХР Плюс.
1: Вместе с ночным клубом «Койот и Флай» на «Экспорта-1».

0: Второй клуб «Coyote Fly» представляет.
1: В эту пятницу за пультом Маркус Рива и Арман Авейру. Лучшие зарубежные хиты всю ночь. В субботу на главной сцене свой сет сыграет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: ночной клуб «Каюты Флай» представляет.
1: В эту пятницу за пультом Маркус Рива и Арман Авейру. Лучшие зарубежные хиты всю ночь. В субботу на главной сцене свой сет сыграют Родион

Аэроклуб «Койоти Флай» представляет. В эту пятницу за пультом Маркус Рива и Арман Авейру. Лучшие зарубежные хиты всю ночь. В субботу на главной сцене свой сет сыграет.

где-то между этажами в застрявших липах. Так звучат мои чувства к тебе, громкий припев плюс банальный куплет. Я на тебе, и ветер туда мне принес твой смех. Здесь ночью идет снег, ты в моем сердце, и в нем нет свободных мест. Старт с вершины Эвереста, спецрейс. В плеере погромче музло, я отрываюсь от земли, я иду на взлет за тобой.

0: представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты.

меня окутала. Ты будто мой сорт марихуана. Небо в алмазах летала. Ты моя бэби, дочь карнавала. Двигайся, крошка, принцесса Алла. Ночь перемен, мысли раздамана. Пока не устал, музыка играла. Кто-то курил, кого-то отбирала. Это дура, дури, мара.